0: приехала на дрезине в Дзинтер и купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Вести на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтера в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Забудь тебя дела, а твоего тембра по телу дрожь. Честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем опрос.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

для всех. Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори. Только хиты.

0: Побежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

лишь над нами лазурное небо.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня зовут, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.
2: Лето. Лето. На плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

рук на радио, которое рядом. Рядом. СВХ плюс.

СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. Дайте сигнал. СВХ плюс.

нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс. Лето. Лето. На плюс.

Kedlevski. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: На беду или счастье глоток. Меня в дур, а я люблю его.
0: СВХ+.

0: нечестно. Я
1: Радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включу.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь.
0: Июнь на плюсе.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Коллекция хитов. Золотой запас. Запас радио СВК плюс.
1: Перекресток семи дорог. Вот и я. Если сто раз с утра все не так, если пришла пора сделать шаг,

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, и проще говоря.
0: Стопроцентные хиты.
1: Вечерами лет.

радио, про которое рядом. СВХ плюс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят мой.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Wow!
1: Лето. Лето на Плюсе.
2: Мысли зависли.
1: СВК Плюс.

0: лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу несет на руках.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растворит.
0: Музыка для

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
2: Не пугайся, детка. Заходи в мою большую клетку.
0: СВХ+.

0: comercial.
1: СВХ плюс.

находится как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.

0: СВХ+.
1: Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: Музыка для всех.
1: Асфальт мокрый, как мои глаза. Я нарезаю вам каду. Тут весна, а я пуста.
0: Только хиты.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. И я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Я твой самолет.
2: Ты построил рай, но я не ангел. Мне ближе холод, чем пылающий факел.
0: СВХ+.

0: Каха плюс.
1: Добавил пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: Если копа.
1: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!
3: Дил!»
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
6: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Лидл. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Лидл стоит того.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе. Позади Рубикон.

Ночи для всех. Только хиты.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!
3: СВХ плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей. Действуй сейчас. Зайди и посмотри на Экодан ЛВ.
2: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express ЛВ.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: СВХ плюс.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
2: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
1: Lidl стоит того.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Gymnasriffs.lv.

0: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ+.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного корма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
3: Будет снова идти снег. Будет осень костры жечь.
4: СВХ+.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: было кайф.
1: Загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка в Алдыри из Булдери по всему Егорке.
2: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksimā ir mans veikals.
1: Wow!
3: No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line 1 kg 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksimā.
4: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
5: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
6: СВХ плюс.
7: Может,

СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето на плюсе.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Gymnasriffs.lv.
4: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм €99. И тирамису 2 по 80 грамм €89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: akcionierное общество «Латвийс кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника KS15.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darbs@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Radio SVH+.

Музыка для всех. Для всех. Только хиты. Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои братья. Только твоя музыка. Под музыку для нас. И робко так целуй. Как будто первый раз. Музыка, которая вокруг.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.

0: лучшие помощники в саду от Parkside. В магазинах Lidl с 25 июня. Пылесос Parkside 34 евро. Подставка с регулируемой высотой 24 евро. И хозяйственный стеллаж 14 евро. Lidl стоит того.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

вот зато все расскажем после этих больших бурных выходных о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+. Меня по-прежнему зовут Эдгар Шторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем коротенечко три самых горячих хита ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был, точнее была, Миа Бойко.

0: после таких огромных выходных все немножко не в себе. Но сейчас в музыкальном плане мы это все поправим. Начинаем с горячего хита номер 20 на этой неделе. Это новое вливание Коста Лакоста, Cherry Lady.
1: 20. Место номер 20. А ты пахнешь, что вон.

0: Любитель крокодильщиков под звуки Modern Talking возвращается в горячую двадцатку радиостанции СВК Плюс. И это никто другой, как Коста Лакоста и его новейший сингл под названием «Cherry Lady». Именно он распаковывает горячую двадцатку. Ну а кто его обгоняет на этой неделе, прямо сейчас узнаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Замедляется время.

0: композиция уже была в горячей двадцатке, на какое-то время вылетела и вот снова возвращается. А всему виной, конечно, горячее лето 2026, которое продолжает нас радовать. Так же, как и группа «Градусы» на ресницах на этой неделе на 19-й строчке.
1: 18. Место номер 18. ВХ плюс.

0: вместе с Эдгар Сторм.
1: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
2: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного откорма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
3: Дзинтеру концертзале айцин апмеклет Юрмалас фестивалу. Программа Ксения Сидорова и саксофон квартет Signum. Trīsos Okini, koncertā Saule pērkons Jūrmala, izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17. СВХ+.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ+. 16.

0: был король лев, она любила лото и прятки и мечтала стать певицей. Ну а сейчас, как призналась Клава Кока, она бы себя чмокнула в носик и сказала: у тебя все получится. Получается, у Клавы Коки на этой неделе в горячей двадцатке получается место номер 16. Дружить губы плюсует одну строчку и 7 недель уже вместе с нами. Перед этим дуэт Егор Крид, Артик и Асти, Карма, отминусовали 4 строчки и находились на 17 месте. А вот дальше мы будем говорить: море, привет! Ведь с нами группа Добро.
1: Топ-20 СВХ плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: конечно, всегда феерия и настоящий музыкальный мастер-класс. Девушка, которая буквально живет музыкой, на этой неделе находится на 12-й строчке. Это моя Мишель на малиновой луне. Оставайся вместе с нами, и ты станешь чуть-чуть счастливее. Ведь с нами Филатов и Кэрос.
1: 13. Место номер 13. Плюс.

0: Ну что, мои маленькие счастливые любители полазить по музыкальным горам самых хитовых композиций недели, мы сейчас прям-таки долезли до места номер 13. Счастливое 13 число. Филатов и Кэрос среди счастливых людей. Минус 4 строчки и 4 недели вместе с нами. Перед этим на 14-й моя Мишель на малиновой луне. Дальше на 12-й к нам присоединяется Крафт, Сабаева и Кошка, которые отплюсовали рекордные 6 строчек. Но это не самый большой рекорд. Все самое горячее еще впереди. Оставайся вместе с нами.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ 12. Место номер 12.

0: Недавно Ваня Дмитриенко пересекся на студии, с кем бы вы подумали, с самим Бастой. Более того, они совместно сфотографировались и подписали, что готовят для нас что-то интересное. Ну что, пока мы ждем это самое интересное. Самое интересное на данный момент в музыкальном плане звучит от Вани Дмитриенко. Это «Ртуть», это место номер 11. У меня же в планах в ближайшие полчаса познакомить вас с горячей десяткой. Но прежде чем мы это начнем делать, давайте послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали по традиции с 20-й строчки. На этой неделе на ней находится новинка «Коста Ла Коста», «Черри Лэйзи».
1: 19.
0: Возвращение в горячую двадцатку. Градусы на ресницах.
1: Замедляется время. 18.
0: Счастливая мама, любящая жена и прекрасный артист Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: 17.
0: Дуэт Егор Крид, Артик Асти, «Карма».
1: 16.
0: Клава Кока, «Дружить губы».
1: 15.
0: Место номер 15. Группа «Добро», «Море привет».
1: 14.
0: На 14-й провели время вместе с «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
1: 13.
0: Пилатов и Кэра «Среди счастливых людей».
1: 12.
0: Дуэт «Украс» и «Абайва». Их суперсингл «Кошка» достается место номер 12.
1: 11.
0: И пока мы ждем его, дуэт вместе с Бастой, его самый популярный сингл на данный момент «Ртуть». Это Ваня Дмитриенко.
1: Прямо сейчас. Лучшие из лучших. ТОП-20. СВХ+. 10. СВХ+. 10.

0: Алексей Романов в далеком 2006 году сделали это. Создали группу «Винтаж», и с того момента эта звездочка горит ярко. И на этой неделе открывает горячую десятку группа «Винтаж». Малахит плюсует две строчки и 10 недель уже находится вместе с нами.
1: ТОП-20 СВХ плюс 9. Место номер 9.
2: Кто тот самый красивый? Кто смотрит на женщин, все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВХ плюс 9.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Лидл. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Лидл. Стоит того.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
4: Запишите ребенка сейчас. Gymnasriffs.lv.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Gymnasriffs.lv.
0: Официальный хит-чарт ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место номер 7.

0: это, конечно, радует огромным количеством новых хитов, которые появились, и прямо сейчас один из них уж точно. Это Джонни, Федук и их «Лето». На этой неделе ребята отплюсовали рекордные 9 строчек, и это самый большой взлет недели. Место номер 7. Федук, Джонни, «Лето». Перед этим на 8-й «Елка проще». А дальше пора нажать по-настоящему на газ. Ведь с нами Зиверт.
1: 6. Место номер 6.
2: Газую, когда нету. Газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 6.
3: Все мы изначально. Чайники с

0: Когда-то раньше, когда еще были актуальные компакт-диски, именно тогда на них иногда продавали композиции, которые были записаны без слов, то есть инструментал. Именно тогда молодое дарование Холли Флейм начал писать под них свои стихи и записывать на домашних студиях. Ему было 12 лет. С того момента прошло целых 17 лет, и теперь мы его видим как полноценного артиста, который взрывает своими хитами. Это Холли Флейм Танум. На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс он красуется на 5-й строчке. Ну, а сейчас самая обидная строчка в нашем хит-чарте. Ведь она совсем чуть-чуть не дотянула до призовой тройки. На этой неделе это Beowulf Феникс.
1: 4-4. Место номер 4.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
1: СВХ Плюс. 4-4.

0: 20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Стоп! Если ты листаешь соцсети вместо работы, это знак. Ты умеешь создавать контент, снимать рилс, писать тексты, которые читают? А что, если тебе за это платили? Пиши прямо сейчас darps@radio.svh.lv или в любую из соцсетей Радио СВХ плюс.
2: Предложение супервыходных в Lidl. В магазинах с 27 июня. Помидоры черри 500 грамм, евро 49. Цыпленок кукурузного корма 1 килограмм, 3,59. И фисташки XXL 500 грамм, 5,99. Lidl. Стоит того.
0: Топ-20 СВХ плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ плюс вместе с Эдгар Сторм.
3: Главные треки недели. Радиостанции СВХ плюс. Впереди третья, вторая и первая строчка, а значит будет очень-очень горячо. Но прежде давайте послушаем с 10 по 4, что у нас было.
0: 10.
3: А было у нас такое, что горячую десятку открыл группа «Винтаж», «Малахит».
0: 9.
3: Присоединился на 9-й Артур Пирожков, «Самый красивый».
4: Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: 8.
3: Поддержала на 8-й «Елка», «Проще».
0: 7.
3: Ну и по-настоящему ворвались и отплюсовали 9 строчек. На 7-й находится Джонни «Федук лето».
0: 6.
3: На 6-й газовали вместе с Зиверт «Газ».
0: 5.
3: Горячую пятерку открыл Холли Флейм «Тону».
0: 4.
3: И Ути-Пути. Совсем чуточку не хватило Бервулф и ее синглу «Феникс», чтобы ворваться в горячую тройку. Бервулф «Феникс», место номер 4.
0: Топ-20 СВХ плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ плюс.

0: Диджей-композитор, который ни на секунду не останавливается, и вот уже замахнулся после этого сингла на звезд мирового уровня, таких как Snoop Dogg и Хугел. Что из этого получится, мы совсем скоро узнаем. Пока у Вона Мура неплохо получается в нашей горячей двадцатке, именно он открывает горячую тройку. Вона Мур, Надежда Кадышева, «Широка река 2026». Кто становится вице-лидером, сейчас узнаем.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два. СВХ плюс два.

0: мы, конечно, мечтаем быть красивыми, и чтоб обязательно кто-то был рядом, кто эту всю красоту оценит. Прямо сейчас, 3 минуты мы оценивали Мия Бойко и ее экспонат. Она на этой неделе становится вице-лидером в хит-чарте радиостанции СВХ+. Ну а сейчас подошел тот самый долгожданный момент. Кому же на этой неделе удалось забраться на вершину хит-чарта?
1: Песня номер один этой недели.
0: Ну, бывает так, что 1+1 – это не всегда 2. А может случиться настоящая синергия. Ну, а если 3 талантливых человека собираются вместе, то это взрыв. Музыкальный взрыв прямо сейчас случится на первой строчке, ведь на ней находится By India, Cho и Mod и их суперсингл «Шаде». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один радиостанции СВХ+.
1: Номер один.

0: Слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты.
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника KS15.
3: Kazdara tiem sanāk. Teledivi ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Teledivi – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
5: куриные яйца 10 штук, евро 79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм 15,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,89.
4: Lidl стоит того.
6: СВХ плюс.

0: Mijn telefoon.
1: Veikalos Maksima. Brīvdiena. Wow! Īzdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks. 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
2: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.

0: Стырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: СВХ+.
3: Если отдыхать, знает, что мы тратим.

0: агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн».
1: И радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
0: Каждый вторник с 18 до 19.
1: С повтором воскресенья с 11 до 12.
0: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
1: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
0: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
1: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
0: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
2: Ого! Такие свежие! И по такой хорошей цене на этой неделе в Lidl. Арбузы 1 килограмм 79 центов. Творог 9% 1 килограмм 3,59. И свиной карбонат нарезанный 700 грамм 4,29. Lidl. Стоит того!
3: Суринама.
4: Радио СВХ Плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam piespiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami, 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi, 330 ml. 49 centi. Maxima.
1: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV. Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Такую, как ты, невозможно не встретить. Такую, как ты, невозможно забыть.
1: СВХ+.

0: Rimi zemocenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes sieras sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: С повтором воскресенья с 11 до 12.
1: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: СВХ плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Erik, отвези меня туда, где пахнет летом.
2: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Leilerbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака!»
3: «Дил!»
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
7: СВХ+.
8: Ты

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все ответ.
0: Стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
3: Малолес, заново, ты такой странный. Малолес, знаешь, я устала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью.

0: радио, про которое рядом. Рядом.
1: СВХ плюс. Я не сильно.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
1: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.

0: У нашего лета один минус. Слишком короткое. У нашего лета один плюс.
1: Лето. Лето. На плюсе.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.

0: Загорал Егорка в Булдыре на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдыри по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Κέντλευση. Только хиты. Только твоя музыка.

0: дождались лета. Дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 kilogramā. Holandas siers sieranams 4 eiro 99 kilogramā. Rimi.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!»
1: «Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: СВХ плюс.
6: Синька юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: Стаканчики.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ плюс или...
1: Какое или? Подай СВХ плюс.

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. Я словно замираю на руках твоих. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть.
2: Лето, которое можно слушать.

0: это было кайф.
1: Речка или море?
0: Море.
1: Дача или пляж?
0: Пляж.
1: Загорать или купаться?
0: Купаться.
1: Под СВХ плюс или...
0: Никаких или. СВХ плюс.
2: Лето.

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Ваш ребенок увлекается музыкой?
2: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
1: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
2: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
1: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
2: Запишите ребенка сейчас. Гименес РИС ЛВ.
3: Пусть лето зазвучит ярко.
1: Подробнее Гименес РИС ЛВ.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
5: ВК плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет.

0: Андрея, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Стырил янтарь у Антры и Старту Тарас и Статр. Едет в Татры и Старту Антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
2: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
3: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
2: СВХ+.

0: лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами летние.

рядом.

0: СВК Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс.

0: приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Загушканца. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Загушканц Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ+.

0: Эрик, отвези меня туда, где пахнет летом.
1: Зачем тебе Эрик, если есть мощный электромобиль? Scandi Motors предлагает широкий выбор электромобилей Hyundai, Skoda и Nissan с современными инновациями и ощущением премиального комфорта. Хочешь сэкономить до 9000 евро? С государственной поддержкой это возможно. Приезжай на Lail Airbus 32. Мы поможем быстро оформить поддержку. Scandi Motors. Умный выбор для зеленого будущего.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
3: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
4: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзентери. Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. СВХ Плюс.

0: Лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Маша. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

0: Лучшая музыка.
1: Носила в туфли, примерила и не намеренно всю мою душу не сопнула.
0: 100% хиты.
1: Я отвезу тебя домой, и город тихо растут.
0: Музыка для

0: свой уикенд.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
5: Крака!
2: Дил!
6: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
7: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей. Действуй сейчас. Зайди и посмотри на EcoDan.lv.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
8: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
8: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
8: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
9: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Dimensrifs.lv.
10: СВХ плюс.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Ночью напролет нас бежала луна.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на akropolelatvia.lv.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

для всех. Я натяну два крыла и ближе ты. Только хиты. Только твоя.

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.

0: Подготовься к лету. Скидки до 30% на солнцезащитные очки в Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley и другие самые востребованные мировые бренды со скидками до 30%. Покупай на Bergamo LV или приходи в Sky & More, улица Дунтас, 19А, второй этаж. Поторопись, предложение действительно до конца месяца.
1: Ну как, жарко? Потеешь? Кондиционеры Mitsubishi Electric знают, как справиться с летом. Пока солнце печет, Mitsubishi Electric дарит вашему дому прохладу, комфорт и приятный климат. Снаружи плюс 30. Mitsubishi Electric к этому готов. Прохлада без лишнего стресса. Комфорт каждый день. Не потей, действуй сейчас. Зайди и посмотри на Экодан ЛВ.
2: Ваш ребенок увлекается музыкой?
3: Этим летом в Риге в семейном центре РИС проходит музыкальный лагерь.
2: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
3: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
2: Лагерь проходит в июле в семейном центре РИС.
3: Запишите ребенка сейчас. Dimenes Riffs LV.
4: Пусть лето зазвучит ярко.
2: Подробнее Dimenes Riffs LV.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

Стопроцентные хиты.

0: загорал Егорка в Булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из Булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
1: СВХ+.

музыка для всех. Только хиты.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.
0: Июнь на плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: СВХ плюс.

0: слышишь комара?
1: Нет.
0: И я нет. А он есть. Лето, которое можно слушать.
2: Лето на плюсе.
3: Каждый твой вдох я принимаю в объятиях ночи.
4: СВХ плюс.

0: Потырил янтарь у антры и старту Тарас и Статр. Едет в Татры и старту антрин янтарь. Антру жалко, Тарас тварь.
1: Летоговорки на СВХ+.
2: Летоговорки.
1: Лето на плюсе.

Мне же много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо. Был бы пир на столе, был бы

0: музыка для всех.
1: Мне надо звонить, мне не надо писать.
0: По ночам. Только хиты.
2: Ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

взрываются снаряды у меня в голове. Примеряешь ты наряды, демонстрируешь мне. Зажигаю сигарету, ухожу в никуда.

СВХ Плюс настолько летнее радио, что его лучше слушать в солнцезащитных наушниках. Честно-честно. Лето. Лето. На плюсе.

0: Речка или море?
1: Море.
0: Дача или пляж?
1: Пляж.
0: Загорать или купаться?
1: Купаться.
0: Под СВХ плюс или...
1: Никаких или. СВХ плюс.

0: Приехала на дрезине в Дзинтере купить корзину Дзинтерса Зина из Дзегушканса. Везти на дрезине корзину с Дзинтерсом из Дзинтере в Дзегушканс Зина замучилась.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе. СВХ плюс.
2: Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет.

музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Давай с тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи. И ни слова про любовь. Но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой.

Кофе для всех. Только хиты. Твоя музыка.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят море.

0: лежали Сашка с Машкой на пляже с фляжкой. Берегись, Сашка, осторожнее, Машка. Вон кто-то по пляжу идет в фуражке.
1: Летоговорки на СВХ+. Летоговорки. Лето на плюсе.

0: лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: 100% хиты.

0: радио, которое рядом. Рядом.
1: Мало мне, мало мне, мало мне, мало огня. Я бы хотела побольше, побольше, побольше.
0: СВХ+.

0: Пирожное или мороженое?
1: Мороженое.
0: На палочке или в стаканчике?
1: В стаканчике.
0: На солнце или в тенечке?
1: В тенечке.
0: Под радио СВХ+, или...
1: Какое или? Подай СВХ+.

0: Летние прогулки под СВХ плюс.
1: Лето на плюсе.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь феникса.
1: СВХ плюс.

0: для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: А там что, кто-то в теннис играет?
1: Я надеюсь.

0: СВХ плюс.
1: Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку?

0: Лето назначает тебе свидание на СВХ+.
1: Лето на плюсе.
2: Лето на плюсе.

0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Все великие люди бывали на дне.

центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: загорал Егорка в булдере на пригорке. Загорал, загорел, перезагорал, перезагорел. После пригорка волдыри из булдери по всему Егорке.
1: Летоговорки на СВХ+. Лето на плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ плюс.

0: дождались лета, дождемся и солнца.
1: Июнь на плюсе.